дай кому я даржей. Я не вижу знак че, бегиня карт. Та упасть лапче, гей, дышу, дишь, дать.